талчес слайн тискул ан руше тойтим шиес мам хос ан ер вяйн брот хоторох